0: Albteil Radio. 3, 2, 1, Musik.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».